нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Через несколько минут на радио Классик. Глава государства сделал обращение по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода. В Алматы состоялся фестиваль современной академической музыки 2026. Тара-фест в Актобе. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, передает пресс-служба города. В своем обращении президент отметил, что 31 мая ежегодно является днем памяти жертв политических репрессий первой половины прошлого столетия. Он подчеркнул, что моральным долгом общества является сохранение памяти о пострадавших и приверженность ценностям законности и справедливости. В Казахстане последовательно создаются условия для всесторонней защиты прав и свобод всех граждан. Данная обязанность государства получила законодательное оформление в Конституции, принятой в ходе общенационального референдума 15 марта. Наше общество встало на путь строительства прогрессивного государства. Это значит, что мы будем руководствоваться принципами справедливости, законности, патриотизма, трудолюбия, природолюбия, а также уделим приоритетное внимание развитию науки, высоких технологий, культуры, волонтерства, отметил Касым-Жомарт Токаев. В Алматы прошел фестиваль академической музыки 2026. Проект объединил произведения мировой классики и современного композиторского искусства. Фестиваль открылся исполнением симфонии номер 6 Густава Малера Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Казахстан имени Тлепбергена Абдрашева. Во второй день фестиваля прозвучали произведения Клода Дебюсси и Беллы Бартока. Особое место в программе заняла мировая премьера «Тау», ставшая важным событием для отечественного музыкального искусства. Фестиваль 2026 – это уникальный культурная платформа, объединяющая интеллектуальное наследие прошлого столетия и инновационное звучание современности. За 3 года проект стал одним из важных событий в музыкальном пространстве Казахстана, демонстрируя непрерывный путь развития академического искусства. В Актобе прошел гастрономический фестиваль «Тары-фест». Мероприятие объединило национальные традиции, культуру и гастрономию. Оно направлено на популяризацию актюбинского тары как уникального бренда региона, продвижение национальной кухни в современном формате и развитие туристического потенциала области, передает 24KZ. На выставке-ярмарке представили более 50 видов угощений из тары. Здесь же организовали экспозицию изделий народных мастеров. Гости смогли увидеть авторские работы из кожи, дерева и войлока, а также полюбоваться произведениями ювелирного искусства. Вопросы возрождения традиции выращивания проса, его полезных свойств, а также перспективы развития аграрного потенциала области обсудили за круглым столом. В нем приняли участие специалисты сельскохозяйственной отрасли, представители общественности и эксперты. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Виола да гамба. Представитель семейства старинных струнных смычковых музыкальных инструментов с ладами на грифе. Прямой их предок – испанская виуэлла. Виол было несколько разновидностей, и все они активно использовались в самой разной музыке того времени – церковной, придворной и народной. Особо популярной была теноровая виола или виола да гамба. Она могла быть и солисткой, и играть в ансамбле с другими инструментами. В переводе с итальянского «виола да гамба» значит «ножная виола». Были и ручные виолы, они назывались «добраччо». Название зависело от того, как исполнитель держал инструмент. Если музыкант помещал виолу вертикально между коленями или ставил на кресло – «да гамба». Если прислонял к плечу – «добраччо». Виола да гамба была востребована дольше всех из своего семейства. Но все-таки в конце 18 века и ей пришлось уступить место более современному инструменту – виолончели. Последним виртуозом на гамбе называют немецкого композитора и исполнителя Карла Фридриха Абеля. А когда в начале 20 века музыканты-аутентисты возродили виолу да гамба, первым виртуозом нового времени стал Христиан Дёбенрайнер, дебютировавший в этом качестве в 1905 году. Семейство виол появилось почти одновременно со скрипичным семейством в 16 веке. Инструменты отличались друг от друга пропорциями. Более укороченный корпус, плоская нижняя дека и более высокие обечайки, боковые части корпуса. Вообще виолы были более тонкими и легкими. Сама форма корпуса отличалась от скрипок, не так четко очерчивалась и имела меньшее влияние на звук инструмента. Уже в начале 16-го столетия гамбы делались хорами, то есть комплектами инструментов разных размеров с голосами разной высоты. Особенно модной была виола да гамба в Англии и Франции. Во многих английских семьях имелся в те времена сундук с гамбами разных размеров. Специально для этих инструментов английские композиторы на протяжении 100 лет написали огромное количество замечательной музыки. Причем музыковеды находят ее равнозначной струнным квартетом 18-19 столетий. Венцом искусства игры на гамбе считалась импровизация, потому что демонстрировала одновременно музыкальность, техническую сноровку и фантазию исполнителя. Но страной, где сольные возможности этого инструмента были раскрыты до конца, стала все-таки Франция. Но, увы, со своей деликатной и утонченной сценаристикой тягаться с наступающими скрипками-виолончелями, способными озвучить любой зал, виола да гамба не могла. И ко второй половине 18 века семейство виол уступило место инструментам скрипичного семейства. Это была виола да гамба в программе «Радио Классик» Алема Спаптара.
0: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры. В Алматы ко Дню защиты детей открылся Центр инновационного творчества. Историческая выставка памяти жертв репрессий открылась в Туркестане. Третий курултай казахов Азии прошел в Японии. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило прием документов для участия в конкурсе на государственные стипендии в области культуры на 2026 год, сообщает Казправда.кз. В конкурсе могут принять участие представители сферы культуры и искусства. Прием документов продлится до 1 августа. Подробная информация о порядке подачи документов, перечне необходимых материалов, сроках приема, а также условиях и требованиях размещения размещена на сайте министерства. В ведомстве отметили, что госстипендии присуждаются деятелям культуры и искусства, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, а также в целях поддержки творческого потенциала и стимулирования дальнейшей профессиональной деятельности. Центр инновационного творчества и развития школьников ЖГЕР открылся в Алматы. В церемонии открытия, приуроченной к Международному дню защиты детей, принял участие аким Алматы Дархан Сатбалды, передает Алматы ТВ. Новый объект дополнительного образования стал одной из крупнейших современных площадок для обучения, творчества, спорта и развития детей в городе. Проект реализован за счет средств местного бюджета. Общая площадь комплекса составляет более 10 тысяч квадратных метров. В центре созданы условия для занятий по самым востребованным направлениям дополнительного образования. Для школьников работают кабинеты робототехники, электроники, радиосвязи, 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория Fab Lab, а также студии изобразительного искусства, музыки, хореографии и медиатворчества. Для интеллектуального развития детей предусмотрены планетарий, читальный зал, кабинеты настольных игр, включая шахматы, шашки и тогас-кумалак, а также современное образовательное пространство для проектной и исследовательской деятельности. В Туркестане открылась историческая выставка. Экспозиция под названием «Рухка Тағзым, Тарихка Тағлым» организована государственными архивами региона совместно с библиотекой Фараб, передает 24KZ. На выставке представлены не только архивные материалы, но и ценные исторические книги. На стендах собраны подлинные документы и труды, раскрывающие трагическую судьбу деятелей движения «Алаш». Как отмечают организаторы, главная цель проекта – сохранить память нации и без искажений передать историю страны молодому поколению. В Японии прошел третий Курултай казахов Азии. В нем приняли участие представители диаспор из Южной Кореи, Малайзии и Монголии. На форум приехала и большая делегация из Казахстана. Парламентарии, бизнесмены и артисты, передает 24KZ. На форуме организовали ярмарку, где известные казахстанские бренды представили национальную одежду, украшения и аксессуары. В ходе пленарной сессии ученые, этнографы и музыканты обсудили исторические связи между казахами и японцами, а также затронули темы возрождения забытых рецептов национальной кухни и горлового пения. Завершился форум концертом современной и народной казахской музыки. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Эфирде гармония атнысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру. На ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни. –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.